Он зарастает наш день травой. Просто будь зимой, просто будь зимой. Мой свет вот эти наши петли черты. Буду там, где ты. Буду там, где ты. Если нам дано разум выжить. Буду там, где ты. Буду там, где ты.